Эй, бай! Эй, баньета, баю! Уай, шерра, ту, эй, баньета! Наза, басин има, а басин себим. Саламуна, бай, сенге! Таза, ла, та, ла, дэр, жван, хкуле, сихат, дарки, амин! Ау, да, жван, патул, максат, ки, камияб, бе! Сасу, да, пара, дуагани, кау, ми, эм! Эм, пахера, ле, сенге! Саламуна, сэр, сенге, чалле! Бай, паругам, найстим! Мария Ширази, да салам, I'm Dua from Battagram. Оригато. Бас ке хао. Сада ка мина хе. Аваз мили ка хе. Мала хам наразида да. Замун машарано ке ходале де нум. Хаджи ха ха. Суку лака. Эмша бай, да Battagram минавало пайо месседж гузаран ки. Мунг ба дейр месседжу на кау. Толо, оре гадара тасе па 50 рупе месседж ком бьяу ке. Тол лае. Да се вай? I'm Barira from Battagram. Barira пайо месседж гузаран ки. Самом стадекрама. Ол чинап, орши зан ла санблак дан отеншн ла вахле да лагаве хама ха замад сумра хуэндири санблак лагаве бья узе хам. Тел шемпу дан отеншн ла вале че бал лагаве бахали биния. Бал че гам не минавало тасу, но отеншн гол крим ра вахле кам че тасу ла мах сафа кай спиней ау тир сари дала ларкай, дагуна ларкай мах дала сафа кай. Позимуаре сара кукаре дару дукандар де вапас ке. Бала хабара. Минавало пади ке че кам кол крим ди. Агар та заздакане ядом. Че ага уди джеми ага хпола. На че ахпона че сха буинзи. Ага де лагай. На че анукуна че хайсты агай де лагай. На че агрутуна че пахиги агай де лагай. На че че пунда че удали агай де лагай. На че че пунда зьера да агай де лагай. На че че пунда тора да агай де лагай. На че пунда че сама сахта да агай де лагай. Файде варда зуе, ма че бимаре гей бана. Хотасу пои гей на. Баки самадж де вале самадж жате. О, кя каренге? Аби хам бат каренге. Апсе кол пе жи. То кол ки чие бай 0311-720-5726. Кол ке. Шайри ви ратау ка шайри базара кам зейна ком, да шайри базара кам зейна пе, да кома, да басакиги, да басакиги.